0: Это вы, Леонид? Кадыни?
1: Пабло.
0: Ку? А?
1: Си.
0: ¿Crees que te ocupan los cabos?